Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем пройдет.

0: Гагаря.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Дай сигарету, я ее докурю.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших полезных выпусках уже не раз звучала информация о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками банков, государственных учреждений или правоохранительных органов. Но злоумышленники, к сожалению, продолжают придумывать все новые способы обмана жителей Латвии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от службы поддержки села Латвии. На этот раз мошенники активизировались в Латгалии и начали выдавать себя за сотрудников службы поддержки села. Они звонят фермерам и сообщают о якобы выявленных нарушениях, требуя заплатить штраф или перечислить деньги на указанный счет. Только вот сотрудники службы поддержки села никогда не требуют оплаты штрафов по телефону и не просят передавать наличные деньги. Поэтому важно не переводить деньги по требованию незнакомцев, не сообщать свои личные и банковские данные, всегда проверять информацию через официальные контакты учреждения, просить предъявить служебное удостоверение при проверках и предупреждать коллег, соседей и родственников о подобных схемах обмана. Также специалисты напоминают, что о плановых проверках хозяйств владельцев обычно информируют заранее. Если возникают сомнения, лучше прервать разговор и самостоятельно связаться со службой поддержки села по официальным контактам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны и осторожны.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 28 июня, день в Даугавпилсе будет безоблачным и очень жарким. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 30 градусов. Ветер западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в нашей студии руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу и совершенно смело звонить в прямой эфир по номеру телефона 654-2500, если у вас будут вопросы к нашему гостю. Ну, а мы же начнем с того, что лето традиционно является активным сезоном дорожных работ. Расскажите, пожалуйста, какие ремонтные работы сейчас ведутся на улицах Даугавпилса и какие планируются в ближайшее время?
3: Что касается ремонтных работ, на данный момент заканчиваем объекты, которые начали в прошлом году. В этом году осенью те проекты, которые начаты в прошлом году, это улица Елговас от улицы Пушкина и до улицы Баускас, и улица Номотню от улицы Апшу до улицы Дундуру в сторону котлована. Работы планируется завершить осенью этого года. На этих объектах идет работа полным ходом. На сегодняшний день график выполняется в соответствии, отставаний от графика нет. Значит, что касается объекта улицы Елговас, то, пользуясь случаем, хотел бы проинформировать жителей, что в ближайшее время будет сужаться 18 ноября, так как этот проект будет выходить на улицу 18 ноября. Если многие заметили, думаю, сейчас трамваи переведены вместо двух линий, там одна линия, сейчас пересекает одну линию. После того, как пересекут одну линию, значит, трамваи будут переключаться на другую ветку. И после окончания работ под трамвайными путями коллектор канализации ливневой будет выходить на 18 ноября. И там тогда будет сужение. Значит, что касается время проведения работ, план такой конец июля, начало августа, с 18 ноября выйти. Вот. И дальше будут продолжаться работы до улицы Таутас и дальше до улицы Пушкина. В октябре-ноябре месяце этот проект будет завершен. Что касается улицы Номотню, там работа разбита на три участка. Первый, второй участок уже уложен нижний слой асфальта. Значит, на третьем участке снято покрытие. В ближайшую неделю будет уложена щебенка, и после укладки щебенки будет тоже уложен нижний слой. Когда все участки будут уложен нижний слой, соответственно, будет верхний слой восстановлен.
2: Какие-то еще улицы асфальтом порадуем в этом году?
3: Что касается проектов этого года, да, начаты работы на улице Смилгу, это возле озера Губище, и улица Островского в этом году планируется заасфальтировать. Это то, что касается грунтовых дорог. Значит, на Островского, помимо асфальтирования грунтовой дороги, планируется перенос автобусной остановки от магазинчика, это на Юдовке, и также оборудование автостоянки. Помимо автостоянки также будет установлен на Юдовке брифкран на этой же автостоянке, улица Островского и Лела на перекрестке. Вот. Что касается периодического содержания дорог, то уже сделано участок улицы Крималдес от Вайнадес до там примерно метров 50-70. Вот. Там, если кто ездит на даче в стропы, видели, какой он был разбит в прошлом году, поэтому принято решение его отремонтировать. Дальше начаты работы на улице Орманю, это от улицы Авеню и до улицы Телц. Там тоже планируется замена асфальтного покрытия. Вот. Что касается дальнейших работ по замене асфальтного покрытия, планируется улица Вестура от улицы 18 ноября до Райня и на Вестура дальше от улицы Саулас и до улицы Сакню. Что касается центра города, посмотрим, насколько хватит финансирования. В планах есть улица Театра, улица Ридос. Что касается новостроения, то план работы по новостроению: улица Валмерас, кусочек возле школы, недалеко от школы, улица, до улицы Варшавас. Также улица Венспилс от кольца Смилсу, тоже до улицы Валмерас. Вот. Планы есть. Планы, они составляются еще осенью. Перед составлением бюджета улицы были обследованы. Уже было видно, что некоторые улицы не выдержат этот год, поэтому они поставлены в план, поставлены были в план, и на сегодняшний день мы реализуем эти планы.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, день добрый.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Ремонт дорог – это, конечно, прекрасно, но в народе существует такая поговорка: «До лига хозяин все скосит, а хозяйка все прополит». Что господин представитель нашего хозяина скажет по поводу травы, бурьяна, который растет буквально 1-20 м, 1-40 м? На променаде везде. С ребенком пройти невозможно, прогуляться возле университета, особенно если детки аллергичные. И мы теперь будем ждать, пока эта трава сама ляжет, или как?
2: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос, Валерий.
3: Что касается травы, значит, есть улицы, которые в городе косятся 5 раз, есть которые 4, есть которые 3, есть которые 2, есть которые 1. Что касается улиц вдоль гравийных дорог, это 2 раза в сезон. В июне эти работы начаты. В начале июля будут все грунтовые дороги в городе покошены. Следующий покос планируется в начале августа. Все будет зависеть, конечно, от роста травы, но план в начале августа. Что касается конкретно, я как понимаю, это улица вдоль улицы Даугавас, которая идет вниз вдоль педоинститута, наверное, в сторону крепости. Соответственно, поле уже было выкошено еще перед праздниками города, и Даугавас откос, он тоже был выкошен перед праздниками города, и на сегодняшний день, вчера улица Даугавас начат покос от ТЭЦ и идут в сторону крепости. Поэтому в ближайшее время будет покошено. Что касается графика в этом году выполняется в соответствии, день в день идет на сегодняшний день. Те участки, которые есть парки, да, понятно, что там трава растет быстрее. В парке предусмотрены покос 1 раз в месяц. Что касается вот конкретно Айспилс, это с парка, 19 мая был покос. Пожалуйста, после 19 июня, на той неделе перед лига, Айспилс Этес-парк был покошен 2 раз. Будет, соответственно, в июле 3 раз, 4 раз. Поэтому работы по покосу, они ведутся и ведутся в соответствии с графиком. Где-то понятно, что трава, она выше, соответственно, придут день, 2-3. Если какие-то есть претензии, пожалуйста, можно обращаться к нам в коммунальный отдел, как лично по телефону 654-76-322, так по электронной почте, пожалуйста, можете присылать, и вам ответят, в какой период будет покошен тот или иной участок. Что касается территорий, которые не вдоль променадов, не вдоль дорог, есть те территории городские, которые предусмотрены один раз в сезон покос, противопожарный покос, он так называется.
2: Это есть... связано, я хотел бы уточнить, это связано с тем, как мы воспринимаем эту траву, которая 1,20 м, или с тем, что у нас денег хватает только покосить, ну, 4 раза за сезон?
3: Ну, я говорю, что норм по покосу нету, да, что надо траву косить по 15 сантиметров. Если государство на уровне примет, что нужно траву косить 15 сантиметров, соответственно, коммунальный отдел заложит бюджет, и будем ходить линейкой мерить, что если выше 15 сантиметров, то ее будем косить. На сегодняшний день таких норм нету. Поэтому заложено в соответствии с прошлым опытом прошлых лет.
2: Следующий вопрос тоже из эфира. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
5: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
5: Будьте любезны, это жительница Первомайского района. Ответьте, пожалуйста, когда же сделают, проложат асфальт возле бонус-клуба?
3: Значит, смотря какой асфальт, там есть территория и самоуправленческая, и есть территория, принадлежащая домам. Значит, что касается улицы Тарту, в этом году предусмотрены финансовые средства на возведение автостоянки вдоль домов Тарту 2, 4, 6. На сегодняшний день идет закупочная процедура. После окончания закупочной процедуры, когда будет выявлен победитель, соответственно, будет заключен договор и будет ремонтироваться. Значит, что касается тротуарного покрытия, если вы говорили там, значит, там переход с автобусной остановки в микрорайон Форштадт, соответственно, там 20-30 метров этого тротуара, оно... Мы видели, что пришло в негодность, и в планах в этом году есть отремонтировать.
2: Следующий вопрос. Наши радиослушатели сегодня очень активны. Валерий Голубев сегодня у нас в гостях, и вы тоже можете задать вопрос. Здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
6: У меня два вопроса. Первый вопрос. Траву скосили. Трактор ходил, да, все хорошо. Ну, а кто ее убирать будет? Сейчас пошли дожди, то есть проходит, трава гниет, запах идет от этой вот, будем говорить, она гниет просто, эта трава, не скошена, новая растет. То есть, как бы, кому-нибудь как-то этот вопрос решить, у нас зоопарки есть, почему туда эту траву не сдавать, например, не собирать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я живу в доме Ятнику 80А. Дворники у нас свою территорию скосили. Все скошено вокруг во всех. Ну вот у нас кусочек вот тут вот, который вот, государственные службы должны косить, а оно не косится. У нас вот как 1,5 метра трава уже. Пройти нельзя.
2: Спасибо. Может, спасибо за ваши вопросы. Валерий, пожалуйста.
3: Ну, что касается покоса травы, мы уже, наверное, коснулись в прошлом.
2: Ну, скосили, да. Убирать будем, нет? В
3: принципе. Есть места, где предусмотрен сбор травы, да, в городе. Есть, где не предусмотрен. Допустим, в парках он не предусмотрен. Что касается предложения, чтобы приехали, забрали в зоопарке, очень хорошее предложение. Мы разошлем всем зоопаркам предложение. Пожалуйста, могут приезжать забирать, если кому надо.
2: 654-2530, номер телефона в студии. Помните, пожалуйста, Ятнику 80А, что там все-таки есть территория городская.
3: Да, или... что касается внутридворовой территории, понятно, что график покоса ЗКСУ, допустим, или обслуживающей организации не всегда совпадает с графиком покоса наших территорий, поэтому где-то может быть скошена трава, где-то не скошена. В объемах работ, я знаю, есть. Это внутридворовая территория, и территория будет покошена.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса плюс».
2: Следующий вопрос. День добрый, здравствуйте, пожалуйста.
7: Алло.
2: Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
7: Здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Я, может быть, не в тему, но в тему, наверное. Скажите, пожалуйста, при вашей службе есть такие услуги, как принимать заявки от частников, чтобы прокосили их территорию, траву?
3: Нет, в нашей службе таких услуг нету. Это вам можно обратиться в любую организацию, которая занимается покосом. Думаю, что можно найти на сайте или где-то в объявлениях. Вот мы только косим городские территории.
2: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
8: Добрый день. У меня, три вопроса. Первый вопрос. Я живу в небольшом таком микрорайончике, который называется ПМК. У нас всего три дома. Вот. И двор, я смотрю, рядышком так красиво все сделают. У нас двор раздолбанный, извините за слово, до такой степени, что идти просто невозможно. Задавался вопрос мэру, да, он сказал, это земля какая-то частная, надо искать частника, с ним договариваться, где его искать. Может быть, он живет за границей, или, извините, может, его вообще в живых нет, да, то есть никому дела до нашего двора вообще нет. Тротуар там разбитый, да, умопомрачение, яма посреди двора просто там глубиной, наверное, полметра, понимаете, за лампочки все. Это один вопрос. Второй, тот же по этому двору. Три дома. На каждую квартиру по 3-4 машины. Парковка совершенно маленькая. Приезжаешь домой в 6 часов с работы, поставить машину негде. Говорился этот вопрос и с старшим по дому. По поводу разметки, по поводу атлиуи, да, то есть на разрешение на стояночку. Ну, вот и ныне там, да. То есть, опять же, это никому не надо, потому что, наверное, хозяевам, у которых по несколько машин, это будет невыгодно и неинтересно. А нам как делать? У нас одна машина, мне поставить машину негде. Ехать в старый остров поставить машину или в город искать стоянку, понимаете, это, просто невозможно. И третий просто такой текущий вопрос. У нас уже неделю во дворе нет света. Вечером, то есть вообще у нас тьма кромешная. Ну, может быть, кому-то это и не надо. Ну, а если ты ходишь домой поздно, возвращаешься или с работы с ночной смены, то есть можно разбить коленки и вообще просто упасть. Куда это обращаться, но света нет. Именно в нашем дворе почему-то.
2: Так, спасибо. И какой точный адрес у вас?
8: Адрес это 18 номер 319. У нас там три дома. 319, 319Б и 319В.
2: Валерий?
3: Да.
2: Давайте по порядку.
3: По порядку. Да, что касается первого вопроса. Правильно председатель Думы ответил, что нужно договариваться с собственниками земли. Да, там ваши дома построены на частной земле. Соответственно, собственник земли, нужно смотреть, какой там у вас заключен договор с этим собственником земли. Не конкретно у вас, а конкретно заключен договор с обслуживающей организацией. Как я понимаю, он, наверное, заключен с ней, или вы давали какие-то пилмары, но надо разбираться конкретно. Нужно начать с обслуживающей организации. Задать вопрос в свое домоуправление, чтобы они рассказали вам, какие у вас отношения с собственниками земли. Соответственно, если вы хотите что-то поменять, всегда договорные отношения являются договорными. Можно в письменном виде собственнику земли писать вопросы, которые вы хотите поменять. Это что касается покрытия двора. Что касается стоянки. Значит, лет, наверное, 7-8 назад там есть вдоль 18 ноября стояночка. Это городская территория, и, соответственно, самоуправление там сделало стоянку для ваших домов. Понятно, что табличку там никто не может поставить, потому что это территория самоуправления, и она является собственностью всех жителей города. Любой житель города, так как стоянка построена за деньги самоуправления, может приехать и поставить туда машину. Что касается вашего внутреннего двора, опять же, вам нужно обратиться в свое домоуправление. Вы уже правильно начали процесс со старшим дома, переговорили. Ну, если старший дома не реагирует, наверное, надо обратиться в домоуправление и решать. Инициативная группа какая-то должна быть создана. Ну, там это уже ваши отношения с обслуживающей организацией. Вот. И я считаю, что на территории двора вы имеете право установить там знаки с любыми табличками. Что касается света, тоже нужно обратиться в свое домоуправление, и они должны вопрос этот решить.
2: То есть по всем трем вопросам необходимо идти в домоуправление?
3: Свое домоуправление. Коммунальный отдел. Мы не имеем права обслуживать какие-то частные территории.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Это программа «Диалог с городом». У нас в гостях руководитель коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев. И если у вас есть какие-то вопросы касательно обслуживания, ну, городских территорий, то милости прошу совершенно смело звоните. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
9: Я хотел бы задать такой вопрос. Я живу в частном секторе. У нас там, ну, грейдер иногда проходит дорогу равнину.
2: Давайте,
9: да?
2: Примерно адрес.
3: Улица или улица?
9: Риту, улица Риту.
3: Да.
9: Улица Филиппова. Риту. Это
2: да.
9: В районе налоговой инспекции.
3: А, новостроение, да.
9: Ну, Куршзавод.
2: Да, да, да, да. Ну и рассказывайте, что у нас там.
9: Вот, у нас такая проблема. Там все время грейдер проходит, то там как бы поднялась так улица. Там раньше у меня крыльцо было выше улицы. За столько-то лет его как-то то насыпали, то это, то. Ну, там как бы кто как бы хотел, тот поставил бордюры, ну, подняли как бы, так скажем, расравняли с улицей. Мне как бы не позволяет это ворота сделать. И калитка, когда я строился, ну, как бы улица ровная была. И когда идет сильный дождь, ну, вообще дождь идет, у нас чуть-чуть идет спуск во двор. И вся улица, вот этот весь песок, весь гравий, весь, все идет ко мне во двор. Вот как в такой ситуации быть?
2: Спасибо.
3: Такой адрес не один. И в такой ситуации сразу окончательный ответ вам скажу. Нужно к нам обратиться в коммунальный отдел Саулас 5А или по электронной почте написать или позвонить. Там инженер свяжется, подъедет, посмотрит, что там можно сделать на данный момент. Вот такой короткий ответ.
2: Все, тогда хотел приветствовать в эфире следующего участника. 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей активно участвовать. Они сегодня очень активны. Валерий, как-то несколько минут назад мы говорили про парковки городские. Что-то планируется вообще в городе? У нас какие-то новые парковочные места? Как-то пересмотрим улицы, поставим машины по-другому, увеличим количество парковочных мест в центре?
3: Ну, значит, что касается парковок. Соответственно, коммунальное дело работает над этим постоянно. Ну, и не только в центре города, да. Что касается этого года. Значит, в бюджете этого года запланировано, как я уже сказал, перепроектирование строительства парковки на Тарту 2-4-6. Значит, проектирование парковки на Тарту 15, это недалеко, возле 16-й школы. И проектирование на 18 ноября 43, это где бывшее общежитие ЛРЗ были, снесено здание, наверное, года 4-5 обратно. Вот. Также планируется парковка на улице Архитекту, где поликлиника Олви. За поликлиникой Олви там есть Паш Валдибас. Участок, земля Паш Валдыба, там тоже планируется проектирование, да, не надо путать со строительством, хочу сразу сказать, в этом году деньги заложены в бюджете только на проектирование. Как только проект будет готов, соответственно, мы заложим деньги в бюджет на строительство. Но перед строительством, конечно же, нужно будет провести закупочную процедуру, ну и все необходимые процедуры. Поэтому насчет парковок, в этом году, вот буквально сегодня-завтра, будут закончены работы на парковке улицы Авеню и Резекнес. В этом году, да, ну вот, что касается парковок, то планы есть, деньги на проектирование выделены, будем реализовывать эти планы.
2: Наш радиослушатель перезванивает с улицы Рита. Добрый день еще раз.
9: Да, я вам перезванивал, что-то прервалось. Или как вот в такой ситуации быть?
3: Нужно обратиться к нам в коммунальный отдел на Саулус 5А или по телефону вас 654-76-322. Вас свяжут с инженером, он выйдет на улицу и посмотрит, что у вас там можно сделать. Ситуация с водой, ну, непростая, потому что на вашей улице нет ливневой канализации.
9: Да.
2: Обращайтесь в коммунальное хозяйство, 76-322, да?
3: Все равно, ну, мы будем выезжать на место.
9: Пятый кабинет, да, вы говорите, да? Какой кабинет?
3: Вы, если хотите персонально, приходите к секретарю, она вам покажет, куда нужно будет зайти.
9: Все ясно, спасибо большое.
3: Да, пожалуйста.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. В нашем с вами распоряжении еще минут 5 есть, так что можем задать разные вопросы нашему сегодняшнему гостю. ВИПА пишет, что на улице Илукстес 22 во дворе провалился асфальт. Яма глубиной метр, никто не реагирует. Отреагируете, Валерий?
3: Адрес какой конкретно?
2: Илукстес 22.
3: Да, хорошо.
2: Так, еще возьмем один телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста.
10: Добрый.
2: Добрый.
10: Хотел бы по поводу ремонта балконов. Мы живем на улице Венебас, и у нас конкретно плохой балкон. То есть он осыпается, и падают камушки с него. Пару месяцев назад уже неоднократно, там, на второй раз, писали заявление по поводу того, чтобы составили смету на ремонт этого балкона. До сих пор никакого ответа нету. Когда можно ждать какого-то результата?
2: А писали в какую структуру?
10: В коммунальное хозяйство заявление было.
2: Коммунальное хозяйство не обслуживает многоквартирные дома. Может быть, домоуправление?
3: Домоуправление вы писали, скорее всего. Я адрес... Нет, адрес скажите?
10: Лично я...
3: Адрес
10: скажите. Лично...
2: Какой адрес?
10: Венебас улица, Венебас 11. Лично я завозила это письмо в коммунальное хозяйство.
2: Ну... На Саулус 5?
3: Вы на Имонта. На Имонта, скорее всего, завозили в домоуправление.
10: Нет, на... Это что за улица? На...
2: Со Стониповым Сметановым налево?
10: Да.
3: Лепаяс.
2: Это улица Лепаяс, да. Речь идет по ЖКХ.
3: Адрес зафиксировал, да. Я зафиксировал, по ЖКХ я передам. Телефончик, надеюсь, мне дадут. И тогда свяжется человек с вами и расскажет, какая там ситуация с вашим балконом.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии. Если можно, Валерий, про грейдеровку. У нас очень много грунтовых дорог. Сколько там километров?
3: Ну, на сегодняшний день 99 километров.
2: А, уже 99.
3: Да, из них кое-что сделаем в этом году. Что касается грунтовых дорог. Понятно, что после зимы они приводятся в порядок, грейдеруются основательно. После того... предусмотрено грейдерование, выравнивание покрытия ежемесячно до наступления морозов. Что касается многих, сейчас, понятно, потеплело, пыль, и все
2: жалуются.
3: Жалуются,
2: каждый второй, кто...
3: Значит, в этом году 24 километра дорог... У нас в бюджете есть деньги на обработку против пыли. И в июне месяце все дороги, которые были у нас в планах, они уже обработаны. Что касается этой обработки, технология такая, что вначале выравнивается покрытие для того, чтобы потом как можно дольше к нему не притрагиваться. Чем больше мы это покрытие шевелим, тем меньше работает тот материал, который там рассыпается.
2: То есть или нету пыли, или ямы?
3: Да, но ямы вначале выравниваем, а потом обрабатываем против пыли. Значит, этот материал работает по всем нормам до 3 месяцев. Это в идеальном случае, если он не вымывается дождями. Вот, и если мы не шевелим это покрытие. Понятно, что если понятно, что материал хуже и хуже начинает работать. Материал рассыпается, после этого проливается водой, и вода впитывается в этот материал и держится влага да, в этом в гравии.
2: У нас деньги есть только на 24 километра из 99, да?
3: Да, в этом году на 24 километра. Вот и все 24 километра, которые были у нас в планах, они уже обработаны. Конечно, будем стараться уменьшать количество грунтовых дорог. План по уменьшению грунтовых дорог, асфальтированию, то есть и он у нас есть, у нас в коммунальном отделе. Понятно, что он ни на год, ни на два, ни на три, ни на четыре, и даже не на пять. И в ближайшие 10 лет все грунтовые дороги точно не будут заасфальтированы. Поэтому идем потихоньку. В этом году, как я уже и сказал, это улица Смилгу и улица Островского.
2: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте. Приветствуем в эфире вас.
3: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Пожалуйста, задавайте
11: ваш вопрос. Будьте любезны, что слышно по улице Елгова? Там космодром строят или что-то еще, я не знаю. Скоро год, как она перекрыта.
3: Да, проект рассчитан на 24 месяца, поэтому до осени придется потерпеть, и осенью планируем, что работы будут закончены. Возобновить движение 10-го маршрута автобуса планируем к 1 сентября, чтобы 10-й маршрут уже пошел по своему привычному маршруту, чтобы как можно было меньше неудобств для того, чтобы дети могли добраться до ближайших школ.
2: Уже второй год в Даугавпилсе реализуется программа бюджета соучастия. Напомните, пожалуйста, как работает этот механизм и в этом году какие результаты, какой проект победил?
3: Победителя сразу скажу, что еще нету, еще только поданы проекты. Значит, любой житель города может написать тот или иной проект, допустим, установка там какой-то или скамейки, или какого-то оборудования.
2: Фонтана,
3: почему бы и нет, да, может любой житель написать. После этого эти проекты рассматривает комиссия, выкладывает на сайт Latvia.lv, и жители, тоже любой житель города, может проголосовать за этот проект. И если этот проект побеждает тот проект, у которого большее количество голосов, соответственно, дальше коммунальный отдел реализует с тем жителем совместно, который подал этот проект,
2: Вот. Какой бюджет может быть?
3: Общий бюджет 170 тысяч в этом году, а в прошлом году общий бюджет составлял 50 тысяч, поэтому любой житель может пробовать.
2: Ну, на этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Валерий, возможно, что-то осталось недосказанным, о чем вы хотели бы проинформировать жителей?
3: Хотелось бы напомнить жителям, что бытовые отходы нужно выбрасывать в предусмотренных местах. Бесплатно бытовые отходы можно сдать на сортировочной площадке в Лигнишках. Зеленые отходы можно сдать на компостную площадку тоже в Лигнишках. Все это бесплатно, еще раз повторю. Значит, в Ругелях на Дондору 13 тоже принимают бесплатно сортированные отходы. Это стекло, пластмасса, картон. Поэтому считаю, что необходимо напомнить жителям, что бесплатно сортированные отходы можно сдать. Также мебель, также покрышки от автомобилей. Все можно отвезти в Лигнишки и не беспокоиться, что где-то установлена камера. Количество камер в этом году муниципальной полиции возрастет. Также есть и мы реализуем 3 проекта по установке дополнительных камер, поэтому лучше отвезти бесплатно и не беспокоиться о том, что будет наложен штраф.
2: Вот на этой новости мы позитивно и завершаем. Руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев был сегодня гостем программы «Диалог с городом», который на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо и до свидания.
3: До свидания.
12: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
13: Длительная реклама.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Июньские дожди и активный рост растений радуют дачников. Но вместе с урожаем на грядках появляются и незваные гости, они же слизни. И иногда всего за одну ночь они способны серьезно повредить капусту, клубнику, салат и другие культуры. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству о том, как защитить растения без вреда для урожая и лишней траты времени. Слизни особенно любят влажную погоду и чаще всего выходят кормиться ночью. Поэтому важно не ждать, пока вредители полностью освоятся на участке. Специалисты рекомендуют регулярно убирать с участка доски, густую траву и другой мусор, где слизни любят прятаться. Устанавливать простые ловушки с небольшим количеством кваса, который привлекает вредителей. Посыпать дорожки между грядками крупным песком, древесной золой, измельченной яичной скорлупой или хвойными иголками. Не переувлажнять почву при поливе и чаще осматривать растения после дождей. Также опытные огородники напоминают, чем раньше замечена проблема, тем легче справиться с ней без применения агрессивных средств. И еще, не стоит забывать и о порядке на участке. Ухоженные грядки и своевременная прополка значительно снижают вероятность появления слизней. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего урожая и минимум хлопот.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 28 июня, день в Даугавпилсе будет безоблачным и очень жарким. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 30 градусов. Ветер западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-3-22 «Алиса Плюс».

Дети оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано-то, скомкано

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Īstdabīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Июнь в Латвии – это время ароматной клубники. Урожай радует глаз, но многие дачники и хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой. Ягоды быстро заканчиваются, а стоять часами у плиты с вареньем хочется далеко не всем. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных домохозяек для тех, кто хочет сохранить вкус и витамины свежей клубники практически без варки и сложной консервации. И сегодня о том самом живом варенье. Для него понадобится всего два ингредиента – клубника и сахар в равных пропорциях. Ягоды нужно хорошо промыть, очистить от хвостиков и измельчить до состояния пюре. Затем постепенно добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился. После этого смесь оставляют на несколько часов при комнатной температуре и периодически помешивают. А дальше самое главное. Использовать только чистые и сухие банки, не наполнять их до самого верха, сверху обязательно насыпать слой сахара толщиной около 1 см и хранить заготовку только в холодильнике или прохладном погребе. Именно такой сахарный слой помогает защитить ягоды от контакта с воздухом и дольше сохранить свежий вкус. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето радует не только урожаем, но и вкусом любимых ягод еще долгое время.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 28 июня, день в Даугавпилсе будет безоблачным и очень жарким. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 30 градусов. Ветер западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārte. Kafijas pupiņas Merilda arabika 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 cents. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это любимая пора года у многих, особенно у детей. Свобода, прогулки с друзьями, велосипеды, самокаты и игры на свежем воздухе. Но именно с началом каникул детские больницы ежегодно фиксируют резкий рост количества травм. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков для родителей и всех, кто проводит лето вместе с детьми. Специалисты отмечают, что чаще всего травмы получают школьники в возрасте от 8 до 14 лет. Причем причиной становятся вполне обычные летние развлечения. Велосипеды, самокаты, ролики, батуты, детские площадки и активные игры на улице. Поэтому важно обязательно использовать шлем, наколенники и налокотники при катании на велосипеде, роликах и самокатах. Следует следить, чтобы на батуте одновременно находился только один ребенок. Объяснять детям правила безопасности поведения на детских площадках, не разрешать лазить по заброшенным строениям, крышам и высоким деревьям, дома установить на окна специальные блокираторы, а не рассчитывать на москитные сетки, и не оставлять маленьких детей без присмотра возле воды. Медики напоминают, что чаще всего летом фиксируются переломы рук и ног, ушибы, растяжения, травмы головы и позвоночника. И нередко серьезные последствия начинаются с простой фразы «Я всего на минутку отвернулся». Поэтому еще раз обсудите с детьми основные правила безопасности и периодически напоминайте о них в течение всего лета. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние каникулы будут яркими и безопасными.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на фейсбук-странице «Лави Паркас».
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
8: Разбежаться сайт.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это всегда время путешествий, семейных поездок и долгих дорог. Но чем больше километров за окном, тем выше шанс встретить на пути не только других водителей, но и диких животных. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от Дирекции безопасности дорожного движения для всех автомобилистов. Повод для такого напоминания – недавние трагические аварии в Латгалии, где причиной ДТП стало столкновение с лосями. ЦСДД напоминает, что дикие животные могут появиться на дороге совершенно неожиданно, особенно в сумерках, ночью и ранним утром. Поэтому важно по возможности использовать дальний свет, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, внимательно следить за обочинами, обращать внимание на блеск глаз животных в свете фар, замечать подозрительные тени в свете встречных автомобилей и быть особенно осторожными на лесных участках дорог. Также важно помнить, если дорогу перебежало одно животное, рядом могут находиться и другие. Поэтому не спешите сразу снова набирать скорость. При появлении животного главное максимально снизить скорость и сохранять контроль над автомобилем. Резкие маневры и попытки объехать крупного зверя могут привести к еще более серьезным последствиям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārtē. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладгалас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: dārgi un nedroši, tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 240-881. 240-881.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
5: Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо,

вроде меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли? Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс» – «Бюро находок».
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Neiši povod для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Alise Plus.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой на со...

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Реклама сайнетиска с добибс ВЦМ. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

собирал, засыпал один, умирал, кофе по утрам, без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Все

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

Ромко, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Даугавпилы, пуснакц.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

101.6 FM. Алиса Плюс.

поглядел. Всюду пахло со службы, как будто на свете одни. Сторожа и собаки.

1,6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: мы вдвоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Алиса Плюс.

день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен в

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажу.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.